Legendários. Шаг за шагом только дождями между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало следующий шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я в ритм дождя падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.